Тирпебис пештагас Зизвалуджа дадашнили Мимгородес надас Гавкуредес савсем тваре Варсклавебис витас Герцецвари дамацвидес

0: твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
1: Слушай, я вам одну песню.